wonder why tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах. Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Документ призван урегулировать правоотношения в этой сфере и обновить действующие правила работы фондов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. В указе четко прописано, что считается благотворительной деятельностью здравоохранения, а также обозначен перечень лиц, которые могут участвовать в ее организации и финансировании. Александр Лукашенко встретился с председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным. На встрече обсудили совместную работу в машиностроении, а также соглашение о сотрудничестве «Норникель» и «БелАЗ», которые будут вместе выпускать машины для шахт. Предполагается, что альянс белорусского машиностроительного гиганта и российского металлургического концерна закроет внутренний спрос в России на новую подземную горную технику, обеспечит импортозамещение и минимизирует риски санкций. В Беларуси обновлена директива по общественной безопасности. УКС подписал Александр Лукашенко. С учетом современных рисков усиленный подход к безопасности, в том числе в виртуальной среде. Среди приоритетов – охрана порядка, информационная безопасность, борьба с экстремизмом и наркотиками, контроль миграции, защита от ЧС, безопасность дорог, экология и санэпидемблагополучие. Координацию сохранят за правительством и властью, контроль за исполнением – за прокуратурой. Александр Лукашенко принял доклад государственного секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи главе государства представили отчет о том, как проходит проверка боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Также в рамках доклада стороны обсудили актуальные кадровые вопросы, касающиеся работы вооруженных сил. Президент Беларуси заслушал доклад Анатолия Исаченко, возглавляющего Могилевский областной исполнительный комитет. Значительную часть разговора заняла тема кадрового обеспечения. Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении особое внимание. Еще одним самостоятельным блоком доклада стала подготовка к семинару, который намечен к проведению в Шкловском районе. В качестве площадки для мероприятия рассматривается один из местных райагросервисов. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
8: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
9: Белорусские женщины.
8: Имя за именем. Судьба за судьбой.
9: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
10: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
11: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: начальников больше качественно выполненной работы. Вы понимаете? И эта статья в научном издании. Целые исследования провели психологи. Но как распоряжаться этой информацией и личные дела каждого зависит от того, сколько у кого совести. Но будешь ли ты трудиться по-настоящему или только создавать видимость, нам на центре неважно. Плейлист заряжен и музыки хватит на всех. В студии Полина Гуаровская, а далее здесь Jonas Blue. Встречай Swedish House Mafia. И уже готовится Медуза. Погнали вместе в новое утро.
1: Реклама.
2: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
3: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

еще не успели открыть карту с пробками, подсказываю, что сейчас происходит на столичных дорогах. А в эти минуты движение плотное уже на 5 баллов. Сложно двигаться по Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова. Время проезда 14 минут. По Толстого и Могилевской улице от Вокзальной до Володько затруднение. По Денисовской и Иванеево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Также по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Сложно двигаться по Громова от Сергея Есенина до Слободской, а также по проспекту Независимости от Янки Купалы до

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Мэй Клуни продолжает эфир на центре Free Your Mind. Трек все еще в топе самых популярных танцевальных композиций в мире. Ну а далее разберемся, какая новая песня появилась благодаря старому хиту. В 2003-м английская инди-рок-группа Star Sailor выпустила альбом с песней, которая помогла заявить о себе за пределами родной Британии. Речь о сингле «Four to the Floor». Песня стала главным хитом группы. Ну, правда, снимать сливки музыкантам довелось только в 2004-м. Тогда сингл внезапно вошел в первую десятку европейских чартов, а во Франции стал номером один.

Причем многим полюбился и ремикс, который сделал Тин Вайдюк. И, если честно, в те годы я была уверена, что это и есть оригинал, потому что на многих музыкальных каналах не считали нужным писать полные титры. Говорила, песня была безумно популярна во Франции, а потому не удивляет, что хитовый кавер сделал француз Хугель вместе с коллегой Хьюго Кантара, сделали версию, которая, по их мнению, обладает вайбом вечеринок на Ибице. Другие французы вспомнили хит нулевых, ну и решили разделить с группой Star Sailor 25-летие дебютного альбома. Дуэт Offenbach внес корректировки в песню, ну и парни подарили нам танцевальную версию 2026 года.

0: эфире центра Jonas Blue, который до недавнего времени базировался в Великобритании, но потом решил перебраться в страну потеплее, выбрал себе местечко в Майами, ну и теперь творит там и создает вот такую солнечную и музыкальную историю, как, например, мы только что послушали Age of Desire. Ну, сейчас в Майами 1:30 ночи, поэтому вряд ли там такие пробки, как в Минске в данный момент, а движение на 6 баллов затруднено. Сложности на Якуба Колоса от Волгоградской до Калинина, по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы, и сложно двигаться на МКАД от Брестского шоссе до улицы Громова. Приятного пути. Ну а далее здесь Оливер Хелденс. Обещает быть Тимми Трампет. Услышим работу от Good Boys. И новостями поделимся прямо сейчас.
1: Новости.
2: Белорусская медицина готовится к осени. Регионы усиливают систему здравоохранения. Лечение на новом оборудовании и современных условиях становится доступнее в каждом городе. Глава государства ориентирует на одинаковый уровень условий в больших и малых городах для равномерного развития страны. Память, которая объединяет концерт «Реквием», каждый третий представили в Санкт-Петербурге. В северной столице России прошел концерт «Реквием», приуроченный годовщине начала блокады Ленинграда. 872 дня в немецком кольце. Голод, холод, бомбежки, но город выстоял. Белорусский проект приняли с особым чувством. Санкт-Петербург продолжает бороться за историческую правду. И эта память объединяет. В Гомеле после реконструкции открыли травматологический пункт и хирургическое отделение. В травмопункте БСМП полностью обновили внутреннюю инфраструктуру. Покрытие, инженерные коммуникации, гипсовая, перевязочная, смотровая, КТ, МРТ и УЗИ теперь доступны в одном помещении. В областной больнице открылось хирургическое отделение на 50 коек с условиями для пациентов до и после операции. Чуть больше недели до Дня народного единства. Накануне праздника в стране проходит масштабная общественно-политическая акция «Беларусь одиная». Накануне ее новый формат представили в речице «Откровенная беседа» в неформальной обстановке, без трибуны и заранее заготовленных речей. В Питколледже говорили о том, что формирует отношение к стране и помогает сохранять связь поколений. 19 сентября Дзержинск получит статус столицы дожинок Минской области. К фестивалю-ярмарке подготовят насыщенную программу. Гостей ждут выставки, ярмарки изделий народных ремесел и обучающие мастер-классы. Масштаб торговой зоны впечатлит. Протяженность рядов составит 1,5 километра, а товары представят производители на 120 торговых площадках. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на ювелирное украшение Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: указывала имена, даты, иногда даже прикладывала фотографии, кто с кем куда ходил.
1: Товарищи, у меня все ходы записаны!
0: Со временем женщина поняла, что соседи интересуются такими историями не меньше ее самой. Тогда она решила брать деньги за доступ к своему архиву. Много ли приносит денег такой бизнес? Ну, по словам Мириам, обычные сплетни стоили около $3. За самые громкие истории цена могла вырасти в десятки раз. Самой дорогой сделкой, как утверждает пенсионерка, стала продажа информации за $200. Мириам признается, что в этой истории она получила деньги сразу с двух сторон. Сначала ей заплатил муж-изменщик за молчание, а потом и дама, с которой он изменял.
2: Вот так всегда! И слова не так сказать!
0: История стала вирусной. После видео в соцсетях, где журналистка провела целый день с этой самопровозглашенной королевой сплетен. Ну, одни называют Мириам креативным предпринимателем и восхищаются деловой хваткой. Другие считают, что зарабатывать на разрушении чужих личных жизней и шантаже недопустимо и может иметь серьезные последствия. Ну, а третьи просто смеются, потому что это норма для латиноамериканских кварталов. В общем, колумбийка просто стала живым воплощением популярных телеграм-каналов со сплетнями и слухами. Но мы-то с вами знаем, откуда

0: бонусом могли устроить модный приговор. И даже по твоему внешнему виду могли определить, кто ты по жизни.
1: Ну и домик у нас топ воровый, топ взывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта.
2: Попкорн Ньюс. Новый трек.

0: Готовится к новолунию, это значит, что энергия утекает быстрее, чем зарплата на маркетплейсе. Нервишки сегодня могут пошаливать. Любое неосторожное слово захочется принять на свой счет. Лунный цикл на финишной прямой, и это сказывается, естественно. Беспричинная тревога, панические атаки, стандартный набор предноволунного периода, так что не пугаемся. Вот просто такое может быть влияние. Что с делами? Ну, все, нерешенные вопросы вполне возможно останутся нерешенными сегодня, говорят астрологи. Эти лунные сутки категорически не располагают к работе, и это официальное разрешение для всех прокрастинаторов. Если ты привык откладывать на потом, поздравляю, твое время пришло. Звезды не советуют совершать резких движений. Напряженный день в плане общения, к сожалению. Люди могут суетиться, ссориться, обижаться, тратят энергию на пустую болтовню. Ну, работа в радиоэфире, как вы понимаете, не считается, но мы тут делом занимаемся. А вот с чужими обещаниями, слухами и прогнозами осторожнее, вокруг бродит туман обмана. Вообще, старайся гнать прочь вот эти тяжелые мысли и тяжелую пищу тоже, без фанатизма сегодня. В общем, кто почувствует себя сегодня в своей тарелке, так это профессиональные лентяи. Ну, а если прилетит упрек в ничего не делании от босса, можно ему сказать, что нет, это не лень, это следование космическим ритмам. Вы что, не слышали? Лунный календарь. Главный совет дня. Не начинать, не выяснять, не решать, только доделывать. Ну, это все не вечно. Скоро новолуние, новая энергия подоспеет, и мы тоже все успеем сделать.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: И сегодня в Гомеле до 29 градусов, а здесь осадки ожидаются к вечеру. В Могилеве 28, в Витебске 25, в Бресте 21, в Гродно 19. В этих городах кратковременные осадки в течение дня. В Минске сегодня 19-21 градус, также кратковременный дождь, ну а во второй половине дня ожидаем понижение температуры до 16 градусов. Так что если курточку с собой прихватил, правильно сделал.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

его начинать рабочий процесс в 10 часов утра. В таком случае производительность труда человека в разы улучшается. Ну, если верить, опять же, выводам ученых, задерживая начало рабочего дня на час, человек получает примерно 20 дополнительных минут сна. Ну, кто возьмет на себя смелость, ответственность и передаст это в компетентные органы, чтобы решить проблему? Хотя, как показывают наблюдения, люди, у которых рабочий день начинается в 9 утра, как раз до 10 успевают наболтаться,

0: студии по-прежнему дежурю я, Полина Говоровская. Работать и отдыхать в твоей компании буду до полудня. Ну а с нами в ближайшие минуты Cat Dealers. Здесь Сони Фудейра и Бекки Хилл. И легенда Бенни Бенасси. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Центр FM представляет.

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Флешбэк.
1: Ну а далее ждет нас суперхит Дэвида Гетты. Вспомним мы его мегауспешный альбом 2004 года «Гетто Бластер», ну а точнее один из синглов этой пластинки. Надо отметить, что супродюсером альбома выступил Жоаким Гаро, очень известный человек во Франции. Открыв собственную студию в центре Парижа, он когда-то помогал с продакшеном Жану Мишелю Жару, Дэвиду Боуи, Кайли Миноук, Милен Фармер, Моби. Так что Дэвид Гетто, не сомневаясь, подключил к работе этого маэстро звука. Одним из хитов пластинки стала песня «Love Don't Let Me Go». Поет здесь, конечно же, знакомый нам Крис Уиллис, который со временем, как мне кажется, стал талисманом Гетты. Треки с его вокалом превращаются в настоящие мировые хиты. Вспомним?

0: Weekend Dealers в эфире с треком Test Drive. Кстати, об автомобилях. Хотела было сказать, что уже все в столице на дорогах как бы и нет никаких затруднений, что вполне логично в это время. А вот нет, на МКАД от Логойского тракта до Долгиновского тракта есть пробка, 20 минут время проезда. Так что учитывай информацию, если сейчас выдвигаешься в город и куда-то торопишься. Ну а мы успеем в этой получасовке послушать свежий трек норвежца Кайго. С нами Джейден Бойсон. На старте Массано. И узнаем новости в эти минуты.
1: Новости.
2: Модернизация имеющихся площадей, строительство новых объектов и развитие сферы животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу к октябрю – создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота. Профилактория для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Молочные такси, моечные машины, сушильные шкафы и теплые боксы для новорожденных. За состояние поголовья отвечают местные специалисты. На помощь также приезжают опытные ветврачи. Проект «Лица памяти» проходит в преддверии Дня народного единства. Он посвящен воссоединению Западной и Восточной Беларуси 17 сентября 1939 года. Исторические аспекты этого события и их влияние на развитие современного белорусского государства участники обсудили на диалоговой площадке. Затронули и роль деятелей культуры, которые внесли большой вклад в общее дело. Слаженная работа в рамках единой международной структуры взаимодействия гражданской и военной медицины обсудили эксперты стран СНГ в Минске. Руководители и ведущие специалисты военно-медицинских служб рассмотрели проблемные вопросы. Сегодня направления гражданской и военной системы здравоохранения неразделимы. Все выпускники медвузов военнообязанные, взяты на учет, а также имеют воинскую специальность. Эксперты отметили эффективность новых методик, обменялись опытом, наметили практические подходы к организации медобеспечения. В Беларуси планируют внедрить государственный рейтинг строительных и подрядных организаций. Информация о присвоенных рейтингах появится на едином информационном государственном ресурсе. Сервис позволит как физическим, так и юридическим лицам определять наиболее успешные и корректно работающие организации перед заключением договоров. Методология расчета рейтинга будет закрытой. Это исключит возможность влияния со стороны самих компаний на итоговые показатели, сделав систему объективным ориентиром для потребителей. С 26 сентября в регионе стартует традиционная торговля фермерской продукцией. На торговых площадках жителям предложат продукцию сельского хозяйства, мясной и молочной переработки, а также продтовары, кулинарные и кондитерские изделия. Кроме готовой еды, на ярмарках можно будет приобрести удобрения, семена, посадочный материал и сельскохозяйственный инвентарь. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Новый трек.

Однако власти Стамбула отменили концерт. Причиной назвали якобы сатанинские элементы в оформлении шоу. Несколько дней Энима и его менеджмент никак не комментировали ситуацию, но на днях диджей прервал молчание. Обращаясь напрямую к поклонникам и критикам, итальянский продюсер начал со слов: «Те, кто прошел этот путь со мной за эти годы, знают, что я стремлюсь прежде всего к созданию историй. Мои шоу — это научно-фантастическая история о тьме и свете, о разрушении и созидании, страхе и надежде. Как и многие истории, она проходит через более мрачные главы, прежде чем достичь развязки. Взять одну сцену из любого фильма и представить ее вне контекста, как смысл всего проекта — это в корне неверно. В моей истории свет в конечном итоге побеждает». В общем, кто-то взял самый страшный фрагмент из видеоряда, сопровождающего шоу, обработал через ИИ, наложил другую музыку и закинул в сеть. После чего у людей сложилось впечатление, что на концерте Энима действительно происходит какая-то дьявольщина. Но на самом деле это просто вырванный из контекста кусок видео, где добро побеждает эту дьявольщину. Но власти не стали разбираться, они просто отменили все шоу. Как объясняет Энима, в течение последних 5 лет его команда и он создавали шоу вместе с художниками, дизайнерами, аниматорами. Они постоянно обращаются к великой классике, черпая вдохновение из истории искусства, мифологии, древней литературы. И нет здесь прямых изображений религиозных деятелей, нет

0: обжаловать решение, чтобы все-таки вернуться в Турцию и закончить эту историю.
1: Ньюсмейкеры.

Сегодня 10 сентября, если вдруг потерялся во времени и пространстве. И сегодня отмечается День поиска в интернете. Ежегодно этот праздник отмечается. А почему? А потому что первая в мире поисковая система была создана усилиями выпускников Стэнфордского университета. Молодые люди презентовали свою идею, конечно, все ярко расписали, все преимущества использования. И вот после недолгих переговоров руководитель Sun Microsystems дал согласие спонсировать эту разработку. И выписал выпускникам чек на 100 тысяч долларов. И именно этот день признано считать днем рождения поисковой системы Google, которая впоследствии превратилась в мирового гиганта. И эта поисковая система с легкостью тебе расскажет, что такое центр.

0: прием распоряжения centrfm.by. Забегай прямо сейчас.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: градусов. В Гомеле сегодня 29 тепла и к вечеру ожидается дождь. В Могилеве 28, в Витебске 25, в Бресте 21, в Гродно 19 градусов. В этих городах кратковременные дожди. В Минске сегодня 19-21 со знаком плюс. Кратковременный дождь также обещают, а во второй половине дня еще и понижение температуры до 16 градусов.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший.

0: центре продолжает Мартин Гаррикс. Когда-то, когда он был совсем маленьким, то увидел по телевизору церемонию открытия летних Олимпийских игр. Было это в 2004-м, и именно тогда впервые в истории Олимпиады выступал диджей Тиесто. Он вообще вошел в историю как первый артист электронной музыки на таком мероприятии. И вот маленький Мартин Гаррикс настолько впечатлился, что это стало отправной точкой в решении, кем же он хочет стать, когда вырастет. С тех пор Тиесто побывал в статусе наставника для Мартина Гаррикса, затем стал полноправным коллегой. Ну и в 2018 году уже сам Мартин Гаррикс выступал на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Круг замкнулся. Но сейчас и Тиесто, и Мартин Гаррикс, они стоят в одном ряду мировых звезд электронно-танцевальной сцены. И, к слову говоря, и Тиесто, и Мартин Гаррикс создают настроение в нашем эфире в рамках своих авторских радиошоу. Кстати, вот Мартин Гаррикс в субботу будет отрабатывать. Ждем новый эпизод. Ну а так ежедневно по вечерам мы радуем тебя различными подкастами. Подробности на сайте centrfm.by и подписывайся на наш телеграм-канал, поскольку там мы тоже анонсируем наши программы. Ну и идем дальше. Здесь Кункс и Boys Noise. Скоро послушаем. А еще в плейлисте Joystick и Acrux. На старте Макс Тайлер. Да и в общем, лучшая танцевальная музыка для тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ».
1: «Центр ФМ» представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай «Центр ФМ». Реклама.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Белорусский трек.

0: нашей радиостанции Армин Ван Бюрен, а также Саша. Она, конечно, вокалистка замечательная, спасибо ей за эту песню, но это Саша уж точно не справится с новостями. У нас есть своя Александра, которая буквально через минуту расскажет, что происходит в нашей стране. Я пока коротко о музыкальных планах. Blake Child прямо по курсу. Встречаем Марлона Хофстада. Тимми Трампет здесь. А вот теперь и новости.
1: Новости.
2: Накануне президент обновил директиву номер 1 «Безопасность и дисциплина». В обновленной версии директивы подходы к обеспечению общественной безопасности доработаны с учетом современных рисков и вызовов. Дополнительно введены инструменты, позволяющие эффективно поддержать безопасность, в том числе в онлайн-пространстве. Нацбанк Беларуси объявляет конкурс на лучшую работу по экономике среди студентов и магистрантов. Конкурс ежегодный проводится в 3 этапа. Прием работ, оценка экспертами, защита финалистов. Участвовать можно индивидуально или в составе коллектива. Призы 2000 рублей за первое место, 1500 за второе, 1000 за третье, по 500 финалистам без призовых мест. Все финалисты смогут получить возможность практики в Нацбанке. В ходе маневров «Лесное братство 2026» участники обмениваются опытом в штурме опорных пунктов. Акцент на работу с современными средствами связи и управлении беспилотными летательными аппаратами. Бойцы также тренируются вести боевые действия в условиях дикой природы. Подготовка к областным дожинкам. Дзержинск обновляется к празднику урожая. К торжеству, уже успевшему стать национальным брендом, город готовился заранее. Второе дыхание получили многие значимые объекты. Центральную площадь расширили почти наполовину. Она выложена уникальным узором из плитки в виде гигантских колосьев. Здесь же появилось и новое место отдыха для детей – интерактивный пешеходный фонтан. Городской сквер и центральный детский парк превратились в масштабное парковое пространство с новыми пешеходными маршрутами, аттракционами и локациями. Обновление и на городском стадионе. Беларусь получила гран-при за лучший спектакль на фестивале в Каире. Белорусский ТЮЗ представил на 33-м Каирском международном фестивале экспериментального театра спектакль «Женя плюс Таня» равно любовь по мотивам романа и стихах Александра Пушкина и Евгений Онегин. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» сегодня попытаются одержать первую победу в новом сезоне чемпионата КХЛ. Наша команда дома сыграет с шанхайскими драконами. Матч на Минской арене начнется в 19:10. В первой игре подопечные Сергея Брылина в серии буллитов уступили нижегородскому «Торпедо» 3-4. После игры с драконами «Зубры» отправятся на короткую двухматчевую выездную серию. В женском теннисном рейтинге произойдет смена лидера. Независимо от итогов открытого чемпионата США, на следующей неделе первую строчку займет представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая вышла в полуфинал US Open. Продолжает борьбу на турнире и Арина Соболенко. Пока еще в статусе первой ракетки мира, белорусская этой ночью поборется за выход в финал. Ее соперница – третий номер рейтинга – американка Джессика Пегула. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» оштрафовали на более чем 2,5 миллиона евро из-за несоблюдения индекса равенства мужчин и женщин. Одной из главных проблем стал показатель по 10 самым высоким зарплатам. Все они принадлежат мужчинам. В ПСЖ объяснили, что футболисты мужской команды автоматически занимают верхние строчки зарплатного рейтинга, поэтому этот критерий плохо применим к профессиональному футболу. Но суд в Париже этот аргумент не принял и утвердил штраф. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Центр ФМ.

0: популярность ролики, в которых посетители книжных магазинов угадывают название литературных произведений. Участники этого тренда вот просто берут случайные книги с полок магазинов, закрывают вторую половину названия рукой, предлагая угадать скрытые слова. Ну и обычно эти попытки оканчиваются провалом из-за абсурдности заглавий. Что ж, как минимум похвально, что эти люди уже зашли в книжный магазин и взяли в руки книгу. Ну а тебе в следующем часе предлагаю угадать название кое-чего другого. Оно родом из 90-х. И вспоминаем мы тот период, потому что скоро в Минске состоится соответствующий концерт, фестиваль Prime Era со звездами Евроденса 90-х. Поэтому задание на этой неделе я как раз и связываю с 90-ми и со всем тем, что нас окружало в те годы. Так что готовься, в следующем часе будет розыгрыш двух пригласительных на потрясающий фестиваль Prime Era.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Сегодня в Гомеле до 20 тепла и осадки ожидаются ближе к вечеру. В Могилеве 28, в Витебске 25, в Бресте 21, в Гродно 19 градусов. В этих городах кратковременные дожди. В Минске сегодня 19-21, кратковременный дождь, а во второй половине дня понижение температуры до 16 градусов.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: эфире Fast Boy Topic с треком Forget You, забыть тебя, но мы наоборот вспоминаем. В течение всей этой недели возвращаемся в прошлое, угадываем вещи и явления, окружающие нас в 90-е. И все это в рамках розыгрыша, потому что впереди-то у нас 19 сентября на стадионе «Динамо» фестиваль Prime Era. Там на одной сцене соберутся ярчайшие звезды евроденса 90-х. И билеты пригласительные мы разыгрываем им вот в течение всей этой недели. И задание прозвучит прямо сейчас. Все готовы? Надеюсь. Напомню номер нашего смс-портала 9107. Так, запиши, пожалуйста. И ответы я буду ловить именно здесь. А вот он и вопрос. Мы вспомним то, что шло по телевизору в те годы. Я загадала сериал. Стартовал он в 1993 году. Агенты ФБР расследуют паранормальные явления. Он верит в инопланетян, она скептик и врач. Слоган этого сериала «Истина где-то рядом». Их подразделение называется так же, как и сам сериал. Пожалуйста, 9107. Ответы уже отправляй в конце этого часа. Случайным образом найдем счастливчика, подарим два пригласа на фестиваль Prime Era. Удачи!
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

0: Ностальгия в нашем эфире «Just the way you are». Ну а название любого трека из нашего плейлиста знаешь, где можно посмотреть? Правильно, на сайте centrfm.by в разделе «Что играла». Ну и, к слову, трансляцию самого эфира тоже можно слушать на нашем сайте. Дальше здесь «Above and Beyond» с новой версией трека «Feel the Vibe». Встречай «Мисс Моник». Здесь же в плейлисте «Noreen Pure». И самое время узнать, что происходит.
1: Новости.
2: Глава белорусского государства проводит совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Об этом сообщает Пул Первого. Обсуждается соответствующий законопроект, который готовит правительство. Профильные министры предоставят свои подходы по важнейшим направлениям. Перед президентом предстанут министр экономики, министр образования, министр внутренних дел и министр здравоохранения. ЖД модернизировала сервис онлайн-табло. Теперь поезда видно в реальном времени на 23 станциях. Обновленный сервис позволяет пассажирам получить полный спектр сведений о поездках. Номер платформы, отправления, порядок, нумерация вагонов, а также информацию об отклонениях от графика движения в случае опозданий. Финальные мероприятия республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» пройдут 11-12 сентября в городах Беларуси. В преддверии Дня народного единства участники региональных площадок обсудят вопросы исторической памяти, национальной идентичности, развития страны и сохранения традиционных ценностей. Программа объединит общественный диалог, спортивные, культурные, образовательные и семейные мероприятия. Память, которая объединяет концерт «Реквием», каждый третий представили в Санкт-Петербурге. В северной столице России прошел концерт «Реквием», приуроченный к годовщине начала блокады Ленинграда. 872 дня в немецком кольце. Голод, холод, бомбежки, но город выстоял. Белорусский проект приняли с особым чувством. Санкт-Петербург продолжает бороться за историческую правду, и эта память объединяет. В Гомеле после реконструкции открыли травматологический пункт и хирургическое отделение. В травмопункте БСМП полностью обновили внутреннюю инфраструктуру, покрытие, инженерные коммуникации, гипсовая, перевязочная и смотровая. КТ, МРТ и УЗИ теперь доступны в одном помещении. В областной больнице открылось хирургическое отделение на 50 коек с условиями для пациентов вдвое после операции. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Новый трек.

0: А вот теперь и узнаем, кому же достанется очередная партия пригласительных билетов на фестиваль Prime Air. Пройдет он 19 сентября на стадионе «Динамо» и соберет звезд Евроденса 90-х. Среди них Снэпс, Мистер Президент, Туан Лимитед, Капелла, Беллини, Мили Ванили, Лабушем, ну и многие другие. Маранди, конечно же, тоже многие ждут. Возможно, поколение уже помладше. Тем не менее, все они приедут в столицу и порадуют нас классной музыкой. Разыгрываем билеты, и вопрос был связан с 90-ми, а именно с сериалом, который стартовал в 93-м году. Там агенты ФБР расследуют паранормальные явления. Он верит в инопланетян, она скептик. Ну а слоган этого сериала «Истина где-то рядом». Нужно было ответить, что это за сериал. Мне кажется, многие, когда отправляли смски с правильным ответом на наш смс-портал, сразу еще и музыку вспомнили. Ну, конечно. Ну, секретные материалы. Ну, кто-то X-Files отправлял, и это тоже засчитано как правильный ответ. Генератор случайных чисел помог нам определить победителя. Кстати, хватит этой тревожной музыки. Спасибо. Теперь у нас более радостная часть подведения итогов. Поздравляем мы абонента А1. Последние цифры телефона 4599. Билеты ваши. Приятно провести время на фестивале Prime Air. Скоро свяжемся, билетики отправим. А завтра будет еще один розыгрыш. Так что следи за эфиром и удачи на будущее.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня в Гомеле до 29 градусов, осадки ожидаются ближе к вечеру. В Могилеве 28, в Витебске 25, в Бресте 21, в Гродно 19 градусов. В этих городах кратковременные дожди также. В Минске 19-21 градус, кратковременный дождь, а во второй половине дня еще и понижение температуры до 16 градусов.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Центр FM.

новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: На совещании президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил подходы к введению лицензирования доп. Образования детей и молодежи. Соответствующий законопроект об изменении законов по вопросам лицензирования подготовлен Министерством экономики. В вопросе лицензирования образования должна быть поставлена точка, заявил президент. Проект «Лица памяти» проходит в преддверии Дня народного единства. Он посвящен воссоединению Западной и Восточной Беларуси 17 сентября 1939 года. Исторические аспекты этого события и их влияние на развитие современного белорусского государства участники обсудили на диалоговой площадке. Затронули и роль деятельности культуры, которые внесли большой вклад в общее дело. Сложная работа в рамках единой международной структуры взаимодействия гражданской и военной медицины обсудили эксперты стран СНГ в Минске. Руководители и ведущие специалисты военно-медицинских служб рассмотрели проблемные вопросы. Сегодня направления гражданской и военной системы здравоохранения неразделимы. Все выпускники медвузов, военнообязанные, взяты на учет, а также имеют воинскую специальность. Эксперты отметили эффективность новых методик, обменялись опытом и наметили практические подходы к организации медобеспечения. В Беларуси планируют внедрить государственный рейтинг строительных и подрядных организаций. Информация о присвоенных рейтингах появится на едином информационном государственном ресурсе. Сервис позволит как физическим, так и юридическим лицам определять наиболее успешные и корректно работающие организации перед заключением договоров. Методология расчета рейтинга будет закрытой. Это исключит возможность влияния со стороны самих компаний на итоговые показатели, сделав систему объективным ориентиром для потребителей. С 26 сентября в регионе стартует традиционная торговая фермерской продукции. На торговых площадках жителям предложат продукцию сельского хозяйства, мясной и молочной переработки, а также продтовары, кулинарные и кондитерские изделия. Кроме готовой еды, на ярмарках можно будет приобрести удобрения, семена, посадочный материал и сельскохозяйственный инвентарь. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Центр ФМ.

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
2: Категория 6+.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Это предусмотрено подготовленным Министерством экономики проектом закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Основное требование в данном вопросе – защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить разные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов, сказал глава государства. В Беларуси официально стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, включая коллективы до 3 человек. Также предусмотрена отдельная категория для молодых ученых, работающих в учреждениях высшего образования и организациях, подчиненных Национальной академии наук Беларуси. Республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь-1» в новом формате «Молодежь-молодежи» прошла в Слонимском государственном колледже. Встреча прошла в формате диалога с интересными вопросами и рассуждениями, историческими фактами и размышлениями. Нацбанк Беларуси объявляет конкурс на лучшую работу по экономике среди студентов и магистрантов. Конкурс ежегодный проводится в 3 этапа – прием работ, оценка экспертами, защита финалистов. Участвовать можно индивидуально или в составе коллектива. Призы – 2000 рублей за первое место, 1500 за второе, 1000 за третье, по 500 финалистам без призовых мест. Все финалисты могут получить возможность практики в Нацбанке. Беларусь получила гран-при за лучший спектакль на фестивале в Каире. Белорусский ТЮЗ представил на 33-м Каирском международном фестивале экспериментального театра спектакль «Женя плюс Таня равно любовь» по мотивам романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

микс-миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: FM. Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
2: Предусмотрительность.
5: Верно.
6: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр.ФМ. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр.ФМ.

0: Центр FM.
1: Новости.
2: Президент сегодня собрал совещание по лицензированию отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен проект закона, который может внести изменения в несколько сфер. Речь о введении лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, частной сферы здравоохранения для монтажа и обслуживания домофонов. Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов. Развитие животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота. Профилактории для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Молочные такси, моечные машины, сушильные шкафы и теплые боксы для новорожденных. За состояние поголовья отвечают местные специалисты. На помощь также приезжают опытные ветврачи. Во время 5-го международного форума экономического сотрудничества будет подписано 7 соглашений. Их подпишут Минский городской технопарк, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и другие организации. Также будет организована выставка, где туристические организации представят свой потенциал. После форума гостей ознакомят с продукцией резидентов Минского городского технопарка. Открытие памятника белорусской женщине и фестиваль силовых видов спорта. Дзержинск готовится к областным дожинкам. До праздника хлеборобов чуть больше недели. К торжеству, которое уже стало национальным брендом, город готовился заранее. Второе дыхание получили многие значимые объекты. Центральную площадь расширили почти наполовину. Она выложена уникальным узором из плитки в виде гигантских колосьев. Здесь же появилось и новое место отдыха для детей. Интерактивный пешеходный фонтан. Городской сквер и центральный детский парк превратились в масштабное парковое пространство с новыми пешеходными маршрутами, аттракционами и локациями. Обновление и на городском стадионе. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Центр прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Белорусский трек.

0: Чуваки эфира на центре.
1: Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира.

0: Новости.
1: Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов. Развитие животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота. Профилактории для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Молочные такси, моечные машины, сушильные шкафы и теплые боксы для новорожденных. За состояние поголовья отвечают местные специалисты. На помощь также приезжают опытные ветврачи. Какими достижениями гордимся, что изменилось за последние годы и что считаем важным? Оценка экономического уровня и условий жизни белорусов за десятилетие от Института социологии Академии наук. Эксперты провели масштабное республиканское социсследование. Всего опрошены 2000 человек в 99 населенных пунктах абсолютно разных возрастов и социального статуса. В соотношении 80% горожане, пятая часть сельские жители. По данным экспертов, экономические настроения у всех умеренно оптимистичные. Сельские семьи оценивают свое благополучие чуть выше, чем минчане. Среди ценностей здоровья – семья, достаток и душевный комфорт. 82% респондентов оценивают свое материальное положение семьи как приемлемое. При этом белорусы считают деньги. Кто-то копит в рублях, кто-то берет рассрочку. На вопрос, что изменилось за 5 лет, 93% людей могут себе позволить все необходимое из продуктов. 80% закрывают базовые траты на одежду и обувь. Десятая часть опрошенных смогли купить квартиру или построить дом. 5 лет назад эти показатели были существенно ниже. Данные социсследования не сводки Белстата в классической форме, где учитываются точные данные от прибыли до затрат в работе каждого предприятия и всей отрасли, а оценка самих белорусов, их кошелька и возможностей. БелЖД модернизировала сервис онлайн-табло. Теперь поезда видно в реальном времени на 23 станциях. Обновленный сервис позволяет пассажирам получать полный спектр сведений о поездках, номер платформы отправления, порядок нумерации вагонов, а также информацию об отклонениях от графика движения в случае опозданий. На сайте национального авиаперевозчика появилась функция возврата билета онлайн. Пользователю нужно перейти в раздел «Статус бронирования» на портале «Белавиабай» и нажать кнопку «Вернуть». Система рассчитает сумму к возврату в соответствии с условиями примененного тарифа. Новая опция доступна исключительно для бронирований, зарегистрированных на сайте авиакомпании. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.

по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новий трек. Погода на центр FM.
1: В пятницу в Витебске 16 градусов тепла, в Гомеле 20, в остальных городах около 18. Везде обойдется без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Down Today. Он называется именно так, на старт часа на Мейсону. У нас на Центр FM лучшая танцевальная, как всегда. Для тебя круглые сутки можешь рассчитывать. Ну и, конечно, в продолжении рабочего дня то, что доктор прописал, не правда ли? Бодрость. Дарим ее в неограниченных количествах здесь, на Центр FM. Бери, бери и пользуйся, что называется. 16.03 на часах. Двигайся дальше вместе с нами, а именно The Hills. Cascade здесь. Zerp и The Chainsmokers с нами. Sofia Inzao, Kygo, другие топовые. Все в ближайшие полчаса будем слушать, я надеюсь, вместе. Делайте погромче и, конечно, двигаемся на Центр FM. Продолжаем день. Меня зовут Глеб Глебов. Удачи тебе.
1: Новый трек.

Зерб, The Chainsmokers и Addicted. Классный хит у нас в 10 минут пятого на Центр ФМ для тебя. И, естественно, для всех каждого, кто рядом с тобой. Большие приветы им передавай. И, естественно, от всей команды Центр ФМ и слушай дальше. Отличную музыку от Софи Инзау, Кайго, как и обещал, здесь вместе с нами в рамках рубрики классика жанра Daft Punk и легендарнейший One More Time. И еще один супер-диджей Deadmau5 тоже подарит свой супер-хит впереди. One more.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: down the streets, it's time for the after.
1: Вот такая вот стильная музыка у нас в эти минуты на Центр FM. World on Street называется он. Никки Ромеро представляет еще один свежий хит для тебя. И, естественно, именно с этим суперхитом мы пришли к выпуску новостей. Сейчас все самое важное для тебя на протяжении двух минут, а дальше на протяжении продолжения дня и вечера много классных, крутых, топовых танцевальных хитов. RG, Chasing High впереди. Electrify от Элли Браун здесь же. И суперхит Easy My Mind от Крис Лейк. Много-много другой классной. Лови впереди в продолжении эфир на Центр FM. Все самое лучшее.
2: Центр FM. Новости.
3: Президент поручил доработать подходы к новациям в лицензировании. Такие итоги совещания у главы государства. На рассмотрении был проект закона, который подготовило Министерство экономики. Документ рассмотрели на высшем уровне, прежде чем вынести на доработку в парламент. Глава государства ориентировала законотворцев самым внимательным образом изучить новеллы, ведь вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом. Лицензирование – это официальное разрешение на занятие конкретным делом. Так, государство регулирует сферы, проверяет, есть ли опытные работники, нужное оборудование, безопасное помещение и знания, и только потом дает добро на деятельность. Дополнительные возможности и перспективы. Больше 1100 вакансий предложат в сентябре студентам старших курсов в рамках государственной инициативы «Учись и работай». Новый марафон трудоустройства охватит все высшие учебные заведения страны. Мосты между академической средой и реальным сектором экономики совместно выстраивают Минтруда и образования. Такая система занятости позволит молодежи начать профессиональную карьеру еще до получения диплома. Оживить историю страны и показать молодежи, почему так важно быть единым народом. Сегодня на карте масштабного патриотического маршрута «Беларусь-1» появилась еще одна точка – Слоним. На встречу с ребятами из местного колледжа приехали молодежные лидеры, их сверстники. Потому никаких скучных лекций, разговор на равных. В зале 80 человек – будущие повара, парикмахеры, слесари, водители. О сложных исторических событиях максимально простым языком с параллелями с нашими днями. Ведь главная цель патриотического марафона – рассказать, через какие испытания прошла наша страна, как важно беречь ее сегодня, и только благодаря сплоченности Беларусь будет сильной и независимой. Для успешного завтра стартовал 16-й сезон республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Они не просто говорят о будущем, они его создают. Молодые исследователи представят свои разработки в самых разных направлениях, от науки и технологий до медицины и производства. Для одних это возможность проверить свою идею на прочность, для других – первый шаг к ее реализации. Некоторые приходят на конкурс не в первый раз. Каждым проектом общая цель – сделать жизнь белорусов в разных сферах удобнее, развивать экономику. Номинации 10. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: RG. Трек называется Chasing Highs. Я непременно напомню, что название любой песни из нашего эфира ты всегда найдешь на официальном сайте CentrFM, centrfm.by. Туда заходи, а именно в раздел «Что играло», вводи дату и время, когда ты слышал интересующую песню в эфире, а в ответ получай точное и полное ее название. 16.51 на часах и в завершении часа в преддверии вечера. Для нас Groove Jet. Тот самый прекраснейший отспиллер. Здесь Кайтек, здесь Марлон Хосланд и другие топовые для тебя.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Ну, это вот такой вот Groove Jet от Sphere, обновленный, естественно, в новой версии, под новым соусом, подарен тебе и как раз в преддверии вечера, звучал на Центр FM. Добро пожаловать в мир прекрасной музыки, лови ее далее, здесь Хьюгель, Дэвид Гетта и Френч Монтана, их Shine, прекраснейший хит, еще больше лета, музыкального лета у нас в эфире. Джон Альто здесь, Going Deeper с нами, и, конечно, самое главное, с нами ты, это дорогого стоит.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: Переменную облачность и погоду без осадков нам обещают завтра во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте 20 градусов, в Витебске завтра 19 со знаком плюс, в Гомеле 21, в Гродно 19, в Могилеве завтра 19. Также в Минске 19 градусов, переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это Платон и Джули, трек под названием «Closely» здесь, 17 часов 11 минут в стране. Доброго вечера! Я желаю тебе с большим удовольствием и также желаю классной музыки, хорошего настроения и, естественно, все лучшее из мира топовой. Готовлю для тебя далее. Здесь Тига с треком «Love Don't Dance Here Anymore». Мы будем слушать Джеймс Хорр. «El Tiquital» называется. Это суперхит. Яркий, солнечный. И, наконец, Бенни Беннази. Тоже здесь. «Every Single Day» от него. Обновление «Meta Sassari». Много классной музыки, в том числе и обновления из прошлого. Все это встречай здесь, на Центр FM.
1: Реклама. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Ну, совершенно несложно догадаться, что хит называется Satisfy. Это Оливер Хелденс и Сэм Херри у нас здесь. Половина шестого в стране, и значит, здесь время новостей. На Центр ФМ все самое важное будем узнавать прямо сейчас. А сразу после будем слушать много классной музыки. Она у нас в режиме нон-стоп практически совершенно всегда. И круглые сутки, круглый год, яркая, солнечная, летняя. В конце концов, то, что нужно. Nick Race с нами. Easy от него. Мистер Белт и Уизл появятся с треком Don't Stop Loving. И, наконец, любимый нами Walking on a Dream от Empire of the Sun. Он тоже впереди уже через 2 минуты. Встречай.
1: Новости.
2: Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов. Развитие животноводства на особом контроле.

В роли главы государства президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота. Профилактории для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфортно на всех уровнях. Молочные такси, моечные машины, сушильные шкафы и теплые боксы для новорожденных. За состояние поголовья отвечают местные специалисты, на помощь также приезжают опытные ветврачи. В Беларуси планируют внедрить государственный рейтинг строительных и подрядных организаций. Информация о присвоенных рейтингах появится на едином информационном государственном ресурсе. Сервис позволит как физическим, так и юридическим лицам определять наиболее успешные и корректно работающие организации перед заключением договоров. Методология расчета рейтинга будет закрытой. Это исключит возможность влияния со стороны самих компаний на итоговые показатели, сделав систему объективным ориентиром для потребителей. Нацбанк Беларуси объявляет конкурс на лучшую работу по экономике среди студентов и магистрантов. Конкурс ежегодный, проводится в 3 этапа: прием работ, оценка экспертами, защита финалистов. Участвовать можно индивидуально или в составе коллектива. Призы – 2000 рублей за первое место, 1500 за второе, 1000 за третье. По 500 финалистам без призовых мест. Все финалисты могут получить возможность практики в Нацбанке. Проект «Лица памяти» проходит в преддверии Дня народного единства. Он посвящен воссоединению Западной и Восточной Беларуси 17 сентября 1939 года. Исторические аспекты этого события и их влияние на развитие современного белорусского государства участники обсудили на диалоговой площадке. Затронули и роль деятелей культуры, которые внесли большой вклад в общее дело. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хеллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хеллоу. Хеллоу, Хеллоу, каршеринг Хеллоу. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

0: «Будь в движении» на Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» сегодня попытаются одержать первую победу в новом сезоне чемпионата КХЛ. Наша команда дома сыграет с шанхайскими драконами. Матч на Минской арене начнется в 19:10. В первой игре подопечные Сергея Брылина в серии буллитов уступили нижегородскому «Торпедо» 3-4. После игры с драконами «Зубры» отправятся на короткую двухматчевую выездную серию. В женском теннисном рейтинге произойдет смена лидера. Независимо от итогов открытого чемпионата США, на следующей неделе первую строчку займет представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая вышла в полуфинал US Open. Продолжает борьбу на турнире и Арина Соболенко. Пока еще в статусе первой ракетки мира, белорусская этой ночью поборется за выход в финал. Ее соперница – третий номер рейтинга – американка Джессика Пегула. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» оштрафовали на более чем 2,5 миллиона евро из-за несоблюдения индекса равенства мужчин и женщин. Одной из главных проблем стал показатель по 10 самым высоким зарплатам. Все они принадлежат мужчинам. В ПСЖ объяснили, что футболисты мужской команды автоматически занимают верхние строчки зарплатного рейтинга, поэтому этот критерий плохо применим к профессиональному футболу. Но суд в Париже этот аргумент не принял и утвердил штраф. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM. Новый трек.

0: он здесь, да, я I'll Be называется проект, который подарил нам этот хит. Второе название, кстати, его Good Boys. Ну и не примену напомнить, что название любой песни ищи на сайте Центра FM Buy. Он всегда открыт для твоих посещений, особенно раздел «Что играла». Заглядывай и любопытствуй. Ну и, конечно, участвуй в составлении нашего Центра FM Топ 20, радио двадцатки лучших любимых. К слову, уже завтра она появится в эфире, в прямом эфире, ровно в 5 вечера. Ну а дальше вместе с нами проект Twenty Two Bullets. Здесь Экрейс и много другой классной музыки. Не пропусти.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
3: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
4: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
1: Русский трек.

0: Halloween, 22 Ballads у нас здесь, 6 вечера в стране, Центр FM приглашает, а приглашает в мир лучший и танцевальный, из которой двигаться куда приятнее, хоть продолжая рабочий день, хоть отдыхая. Above and Beyond с суперкрасотой Feel the Vibe здесь на старт часа, его и распечатаем суперхитом. Кроме того, здесь Galantis, ждем выступления проектов DOD, Dub Dogs и другие топовые. Для тебя впереди постпрогноз погоды.
1: Погода.
0: Перемены облачности и погод без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 20 градусов, в Витебске 19, в Гомеле 21 со знаком плюс. В Гродно 19 градусов, такая же температура ожидается в Могилеве и такая же температура в Минске. В столице 19 градусов, переменная облачность и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академ Фарм.
4: Хороший

0: Это Dub Dogs, это California Dreamin' от них, и 10 минут 7 в стране, именно в эти минуты мы слушаем эту музыкальную красоту. Спасибо, что слушаешь Центр FM в FM-диапазоне. Не забывай слушать нас и онлайн, в интернете, благодаря онлайн-трансляции на сайте Центра FM by. С любимой музыкой можно быть в любой точке планеты. К слову о музыке, о той, которая ждет нас далее. Музыка от Стива Аоки под названием Gravity. Здесь Копакабана от легенды, от DJ Antoine. С нами Blondish и Bob Sinclair, именно Wild Hell Dion в рамках рубрики «Классика жанра» появится скоро.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
1: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: 18:29 на часах, ты слушаешь Центр ФМ, и снова прекраснейший хит в нашем эфире, на этот раз от белорусского проекта Inex, и Little Love он назовется. Вот так красиво, маленькая, она постепенно превращается в большую, правда? Так ведь и должно быть. Двигаемся именно в этом направлении, ну и, конечно, в направлении дома, я надеюсь, большинство из нас именно так держит свой путь, и еще, кроме этого, весело и с комфортом. Лейтон Джордани далее, после новостей здесь, Адам Бейер с нами, и, наконец, Хардвелл, еще один супер-диджей. После новостей услышим и его музыку.
1: Новости.
2: Президент сегодня собрал совещание по лицензированию отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен проект закона, который может внести изменения в несколько сфер. Речь о введении лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, частной сферы здравоохранения для монтажа и обслуживания домофонов. Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов. Развитие животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота. Профилактории для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Молочное такси, моечные машины, сушильные шкафы и теплые боксы для новорожденных. За состояние поголовья отвечают местные специалисты. На помощь также приезжают опытные ветврачи. Во время 5-го международного форума экономического сотрудничества будет подписано 7 соглашений. Их подпишут Минский городской технопарк, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и другие организации. Также будет организована выставка, где туристические организации представят свой потенциал. После форума гостей ознакомят с продукцией резидентов Минского городского технопарка. Открытие памятника белорусской женщине и фестиваль силовых видов спорта. Дзержинск готовится к областным дожинкам. До праздника хлеборобов чуть больше недели. К торжеству, которое уже стало национальным брендом, город готовился заранее. Второе дыхание получили многие значимые объекты. Центральную площадь расширили почти наполовину. Она выложена уникальным узором из плитки в виде гигантских колосьев. Здесь же появилось и новое место отдыха для детей. Интерактивный пешеходный фонтан. Городской сквер.

и центральный детский парк превратились в масштабное парковое пространство с новыми пешеходными маршрутами, аттракционами и локациями, обновление и на городском стадионе. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Rock My World, он называется так, это американец Эк Рейс в гостях на Центр ФМ. Не забывай голосовать за любимые хиты на сайте centrfm.by, включая, конечно, музыку от Эк Рейс, она достойна твоих голосов, я больше чем в этом уверен, и предлагаю тебе в очередной раз пересмотреть взгляд, заценить и оценить как следует по-настоящему эти суперхиты. Обязательно заглядывай на Центр ФМ.by, участвуй в составлении нашей радио двадцатки лучших любимых, хит-парад Центр ФМ ТОП-20, здесь в эфире каждую пятницу ровно в 5 вечера, по субботам и по воскресеньям мы тоже в нем слушаемся. Ну и, конечно, участвуй в составлении плейлиста в целом. Чем чаще ты голосуешь за любимый хит, тем больше и чаще он появляется в эфире. Все очень просто. Прямая закономерность. Джош Бейкер с нами дальше. Chapter Reverse здесь. Тимми Трампет в финале часа тоже обязательно появится. Жди, встречай и слушай.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Проект Chapter Reverse у нас в эфире в завершении этого музыкального часа. Очевидно, что артисты являются ночными жителями. Night Pulse называется их суперхит. Делится событиями, делится впечатлениями, эмоциями и всем, что происходит в их жизни. Почти 7 вечера в белорусской столице. Это Центр FM, как всегда, приглашает слушать, и не только слушать, а еще и танцевать под наиболее актуальную танцевальную музыку. Армин Ван Бюрен здесь. Далее Дженикс. Также и слушаем Another Day. Прекрасный хит от артиста по имени Ивлярок. Он тоже здесь скоро. Ну а сейчас о погоде.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — Белмед препараты.
3: Когда герпес — не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса — Октавир. Мазь для наружного и местного применения — Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель — РУП Белмед препараты.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 20 градусов, в Витебске будет 19 тепла, в Гомеле 21, в Гродно 19, в Могилеве такая же температура, и точно такая же температура ожидается в Минске. В столице обещают 19 градусов, переменную облачность и погоду без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 9:09, белорусская столица, добро пожаловать в мир лучшей топовой танцевальной музыки на Центр ФМ круглые сутки. Мы заряжаем тебя с удовольствием, в первую очередь твое настроение и, конечно, передаем огромный-огромный музыкальный привет. Тебе лови, настраивайся, слушай дальше, много-много крутой музыки, не только слушай, а еще и танцуй, особенно если позволяет время, место и, конечно, если есть настроение. Если нет, то делай громче, и оно появится. Даже не сомневайся, здесь впереди Empire of the Sun. Прекраснейший свежий хит Sad Girls от Bebe Rexha и David Guetta. Слушаем далее этим вечером Gorgon City. Ну и, конечно, не только слушаем любимую музыку сейчас, а настраиваемся и готовимся встретить наше радиошоу, посвященное исключительно и только танцевальной музыке. И начиная с 10 вечера, лови все это в эфире Центра ФМ.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Русский трек.

0: Но такой красивый хит не может называться иначе, чем «Мелодия». Это RG. Еще один прекрасный проект у нас в эфире. Поллианна и Медуза. Именно они поучаствовали также в создании этой музыкальной красоты. Ну и, собственно, Центр FM подарил его тебе на оценку, на прослушивание, для прослушивания в половину восьмого. Дальше у нас новости по расписанию, а после них много хорошей музыки от Cat Dealers. «Test Drive» называется этот танцевальный. Еще больше танцев под названием «Дискотека». Это уже Бенни Бенази. И еще один супер-диджей Дэвид Гетта. Его «Human». Вот сколько классной музыки. Во второй половине часа встречай. Никуда не убегай.
1: Новости.
2: Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов. Развитие животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота.

Филактории для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Молочное такси, моечные машины, сушильные шкафы и теплые боксы для новорожденных. За состояние поголовья отвечают местные специалисты, на помощь также приезжают опытные ветврачи. Какими достижениями гордимся, что изменилось за последние годы и что считаем важным? Оценка экономического уровня и условий жизни белорусов за десятилетие от Института социологии Академии наук. Эксперты провели масштабное республиканское социсследование. Всего опрошены 2000 человек в 99 населенных пунктах абсолютно разных возрастов и социального статуса. В соотношении 80% горожане, пятая часть сельские жители. По данным экспертов, экономические настроения у всех умеренно оптимистичные. Сельские семьи оценивают свое благополучие чуть выше, чем минчане. Среди ценностей здоровья – семья, достаток и душевный комфорт. 82% респондентов оценивают свое материальное положение семьи как приемлемое. При этом белорусы считают деньги. Кто-то копит в рублях, кто-то берет рассрочку. На вопрос, что изменилось за 5 лет, 93% людей могут себе позволить все необходимое из продуктов. 80% закрывают базовые траты на одежду и обувь. Десятая часть опрошенных смогли купить квартиру или построить дом. 5 лет назад эти показатели были существенно ниже. Данные социсследования не сводки Белстата в классической форме, где учитываются точные данные от прибыли до затрат в работе каждого предприятия и всей отрасли, а оценка самих белорусов, их кошелька и возможностей. БелЖД модернизировала сервис онлайн-табло. Теперь поезда видно в реальном времени на 23 станциях. Обновленный сервис позволяет пассажирам получать полный спектр сведений о поездках, номер платформы отправления, порядок нумерации вагонов, а также информацию об отклонениях от графика движения в случае опозданий. На сайте национального авиаперевозчика появилась функция возврата билета онлайн. Пользователю нужно перейти в раздел «Статус бронирования» на портале «Белавиабай» и нажать кнопку «Вернуть». Система рассчитает сумму к возврату в соответствии с условиями примененного тарифа. Новая опция доступна исключительно для бронирований, зарегистрированных на сайте авиакомпании. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: разноплановый, разносторонний музыкант Алок у нас в эфире этим вечером. Да, он и так может. Красиво, спокойно. I wonder if you know называется этот суперхит Алок и Something Else. Так называется проект, который поддержал бразильского диджея в написании этой красоты. Без 10.8 в стране. Доброго вечера тебе и добро пожаловать в мир топовой музыки. Центр FM другой просто не держит. С нами Бенни Бенази, а именно его дискотека. С нее, собственно, все и начнется. Дэвид Гетта здесь, Бен Хэмсли с нами, Нилс Ван Зант и Пакито с хитом Lonely и много другой музыки. Встречаем.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Центр FM.

0: И снова он, снова Дэвид Гетта в гостях на Центр ФМ, на этот раз хитом Prayer. Он прозвучал только что и прозвучит еще неоднократно, потому что заручил с твоей поддержкой, а для нас это самое-самое главное, самое основополагающее. Далее этим вечером Максвелл распечатает новый час своим Whatever Tense You're On, Cascade. Ждем появления этого проекта MK, Крис Лейк, Ники Ромеро, 22 Bullets и другие топовые имена появятся здесь в ближайшие 15 минут. Ну и, конечно, не забывай о том, что ровно в 10 вечера открывает свои двери наше вечернее радиошоу, посвященное исключительно и только танцевальной музыке. Например, сегодня нас будут радовать Феди Легранд, проекты W&W. Далее в полночь Джон Дигвит и его супер-шоу. Ну и, конечно, много другой классной музыки совершенно всегда и в ближайшее время особенно. Встречай. Меня зовут Глеб Глебов. Дальше о погоде и сразу после возвращаю в мир прекрасных.
1: Года на Центр ФМ.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 20 градусов, в Витебске 19 тепла, в Гомеле 21 со знаком плюс, 19 также завтра в Гродно, в Могилеве и в столице тоже 19 градусов. Нас ждет переменная облачность и без существенных осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хорош.

0: Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: В пятницу в Витебске 16 градусов тепла, в Гомеле 20, в остальных городах около 18. Везде обойдется без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

Тренд-ФМ. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine ты крути-крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
2: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Session со мной с Федерой Грамм на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: и прибыли, неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Вы слушаете Центр FM, и это Rave Culture Radio с W&W.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Is it John Digweed? This is Transitions.
1: This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life.

0: очередной свежий выпуск Transitions с Джон Дигвит.
1: This is a new life.

Далее гостевой микс Сквила в Transitions с Джон Дигви на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: компиляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Это был гостевой микс с Quiver в Transitions с Джон Диглет. До встречи через неделю.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Диглет на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

квартиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».